0: Ребята, все будет путем.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Еду по этапу, в спину ветерок. Эх, сейчас бы шляпу, да теплый свитерок. Корочки на лаке, трубочку стрелой. И чтобы ни собаки, ни конвой. И хоть плачь, хоть смейся, хоть бледней с лица. Еду в край, где рельсы обрываются. Пароход не ходит, самолета нет. И всего в один

теперь одно, будто кто-то крутит грустное кино, где не рвется пленка, и мы по ней летим, но бесплатный зритель я один.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: сутки и с надеждой смотрел вперед. Он все ждал, умирая жутко, что хозяин за ним придет. Он все ждал, умирая жутко, что хозяин за ним придет. Он все ждал, умирая жутко, что хозяин за ним придет.
1: Радио Шансон.
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся,

0: Я душой всегда с тобой.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: оркестр гремит.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова

нуждаемся в отдыхе. Стоит нехорошее в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили

все теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на пикрень. И что мы с вами думаем? День? Ночь. А что мы с вами думаем? Ночь? День. И рубают финики, лопари, а в Сахаре снега не в проворот. Это рот, это гады физики на пари раскрутили шарик.

неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой, тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичную, личная, чтобы мне с ума не стронуться. Истопник сказал, что столичная очень хороша, остронция.

и беду отвести не успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла. Старший сын загремел, кто-то подал наколку. Из постели забрали его в ночь опера. Мать рыдала от горя,

рубцевались раны. В зоне он раскрутил себе новый срок, а там за Уралом, в далекой деревне, на военную службу вышел младший сынок.

два казенных конверта с отметкой обратно. На одном номер части, на другом же тюрьма. Сыновьям, что далеко от дома родного, собрала из гостинцев мать все, что смогла. Поровну каждому в узелочки сложила до 40 рублей, что давно берегла. Вьюга пылью носила, снегом строй заметая, из промзоны в жилую шел 10-й отряд. Прижимала к груди для детей мать баулы, жалея в душе и зэка, и солдат. Из строек старушки рванул по сугробам человек в телогрейке из последних рядов. Лязгнул затвор, разорвал вьюгу выстрел —

учения подошел к человеку с карабином солдат. Подняла мать глаза: что ж ты сделал, сыночек? Я с гостинцами к вам, а это твой брат. Грянул выстрел.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко тормозить?

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ходит тихо, неслышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы. Прости.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Командер» абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. И возраст значения не имеет. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности, и они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Просто позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
4: Жил-был матрос, да верен, не верен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. С рождения миссионер, постель, камин, о боже, под звездным небом Гулливер устроил себе ложе. Но местный светоч, Болгалам, ревнивец и так далее.

0: злее. На ренегате ренегат надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот блефускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют. Но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее. Но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее, тем лилипуты злее. И вот подумал наш матрос, за что ж я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает. Им буду петь, о чем хочу, и пить коньяк и вермут. И будет всем нам по плечу, и будет всем нам по плечу, и станет всем нам по плечу любовь и гулливерность, любовь.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: было клёво той весной.
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва, 103.0 FM.
4: Тверь, 104.8 FM.

может быть, может, все так и произойдет. Может, ты сможешь меня забыть, а может, со временем боль пройдет.

Может быть, может быть, может, но мы перестали смотреть в глаза, будто сыграли с тобой в кино, да так и не вышли из образа. А может, признаться, уже пора, что просто нам все это кажется. И может быть, вся эта слов

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Мне день прожить, какой пустяк.

Там руки были, как силки. Ночь не бывает навсегда. Под утро мы, как голубки, с ней разлетелись.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

60, если Бог поможет. А что случалось иногда? Оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе, и 50 на 50.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Огня в сердце надеется ваш покорный слуга, даст нам лето. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и песни, конечно, добавят своего. Алексей Петрухин к нам присоединяется. Любовь, ты светлая. На радио «Шансон». Время.

0: И это верно, любовь вечная, а вот все остальное конечно. И при этом Стас Михайлов отдает себе отчет в том, что век артиста совсем-совсем недолг творческий. И если, говорит, поймет, что новые песни перестали писаться, если поймет, что людям он не нужен на сцене, то с этой сцены он тут же и уйдет, так пообещал. Тату на сердце, слушаем дальше на волне хорошего радио.
1: Печальный свет моих осенних дней.

Может быть, сошла с ума память, развлекалась и зайдя с тыла, нас ударила судьба лбами.

Богу, есть везде люди. Я по самому ходил краю, но спасало то, что ждешь, любишь. Я занозу ту давно вынул, превратил ее огонь в пепел. И я нашему пою сыну.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

ноги в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем?

Но ведь тратить деньги тоже надо уметь. И потратить деньги на билеты на разгуляй — это же правильное действие. Самые доступные билеты на танцпол, так и запомните, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Возрастное ограничение 12+. Будет обязательно. Я Анатолий Полотно и Федя Карманов на разгуляй 14 ноября на столичной Лайф-арене.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет. Радио
4: «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Небесный калькулятор на волне хорошего радио. А продолжим уже с композицией «Старый черт» в исполнении Григория Лепса. Пообещал Григорий Лепс, что в следующем году соберет большой стадион ради того, чтобы отпраздновать свое 65-летие.

что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать все госуслуги и сервисы бесплатными для многодетных семей. Об этом пишет ТАСС. По словам авторов инициативы, льготы должны распространяться на парковки, школы, детские сады, высшее образование, проезд по платным трассам и другие направления. Подчеркивается, что семьи с тремя и более детьми нуждаются в дополнительной поддержке, поскольку в современных условиях многодетность зачастую ведет к бедности. Ранее также предложено выплачивать ежемесячную родительскую зарплату одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Для роботов-доставщиков установят ограничение скорости. По обочинам и велодорожкам они смогут ехать не быстрее 25 км в час. На тротуарах скорость устройств ограничат 10 км при пересечении дороги 6. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства. Отмечается, что пешеходы, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности будут иметь преимущество передвижения. Эксперимент пройдет в течение 3 лет в 35 регионах. У более половины россиян есть друзья по переписке. При этом лично они никогда не встречались. Результаты такого исследования приводит «Комсомольская правда». Еще 48% респондентов не считают переписку настоящей дружбой. По их мнению, без личного общения невозможно достичь достаточной близости, поэтому собеседники в интернете остаются лишь хорошими знакомыми. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте в этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек. Евро стоит 91 рубль 19 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

играет Дасен, и не только Дасен. Вообще хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Мяту траву будем слушать вместе. Дальше.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Солнце ясное, небо синее.

о том, что догорит костер на волне хорошего радио. Ну а в продолжении «Мама милая моя» уже в исполнении Татьяны Булановой. Ну так и знаете, что на этой неделе есть у Татьяны Булановой обновка песни под названием «Russian», о романе, который остался только в летних воспоминаниях. Во всемирной паутине уже можно послушать, ознакомиться. Слушай, моя...

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Ну а если открыты вы всему новому, то обязательно и свежую композицию «Разыщите во всемирной паутине» Иры Круг. На этой неделе песня появилась, носит название «Живанши». О чем, какие аккорды, все уже можно ознакомиться в интернете. Ну а пока на радио «Шансон» тоже свежая «Ягода малина».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Почти не надо лишних слов, почти не надо лишних взгляда, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал

собой. Ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить.

0: закончен.
1: А вот еще способ добавить яркости вспыхнувшим чувствам – это вместе с нами отправиться на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансонный» и под песни Михаила Шафутинского, Алексея Брянцева, которые только-только на волне шансона послушали, и многих-многих других артистов, провести целую неделю под жарким солнцем и, разумеется, с очень-очень яркими эмоциями. Для этого присоединяйтесь к нам. Подробности найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Тяжело сюда пацану слушаем. Ну а потом песня «Летай» зазвучит на радио «Шансон».
0: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: вкусом.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Больше всего зарплаты выросли у частных детективов в мае. В среднем они увеличились в 2 раза в годовом выражении и достигли 170 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику. Также в 1,7 раза подросли зарплаты дизайнеров до 100 тысяч рублей. На третьем месте расположились переводчики. Их доход увеличился в 1,6 раза, в среднем составив 60 тысяч рублей. Всего среднемесячная начисленная зарплата работников организации в мае достигла 110 тысяч рублей, увеличившись за год на 10%. При подсчетах учитывали доходы до высчета налогов всех сотрудников. В России до 2030 года планируется модернизировать 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». В частности, запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Вологде, Ярославле и Краснодаре, а также в городах на севере и Дальнем Востоке. Отмечается, что за последние 5 лет в стране уже открыто 22 новых аэровокзальных комплекса. Тем временем на Сапсане протестировали первого в мире робота-проводника. Об этом сообщили в пресс-службе российских железных дорог. Робот по имени Володя совершил поездку на поезде номер 768. Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, а также помогал найти место в вагоне. Кроме того, железный проводник провел винную дегустацию в вагоне-бистро. В РЖД отметили, что робот успешно справился со всеми обязанностями. Клиенты компании встречали новинку с интересом и делали фото на память. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

А небеса-то посылают нам не двусмысленный знак, не звезды уже, но точно солнце говорит нам о том, что пора встречать новый летний выходной день. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте. Разумеется, под хорошие песни встречать. Шансонье дальше слушаем на волне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Из Москвы, но не в Петербург, а севернее, в Мурманскую область, в город Никель. В конце этого месяца группа «Ронда» вместе с Александром Ивановым поедет для того, чтобы поучаствовать в гастрофестивале, который там в конце августа намечается. Ну и, разумеется, от себя повезет в подарок песни. Ну а на радио «Шансон» песня про любовь будет звучать.

табачную синь и приглушенный стон розоватых толстеющих денди, полупьяная вы и изысканный он.

Тату на сердце. Вот эта композиция звучала в эфире хорошего радио. А Ларит на нынешней неделе посмотрела, посчитала, как что с этой композицией в соцсетях, как восприняли ее поклонники. И выяснилось, к нынешнему моменту у видеоклипа на композицию «Тату на сердце» более 3 миллионов просмотров. Ну, как говорят, то ли еще будет. «Сахалин» — это следующая песня, которая звучит на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Мы все у музыки во власти.

Камчатка на радио «Шансон» вспоминает ваш покорный слуга, что именно Камчаткой называли задние парты в школе. Именно со средней школы у Сергея Куренкова, например, связано становление его как поэта. Где-то в средних классах как раз заказали ему выучить стихотворение и, конечно, не выучил. Перед уроком понял, что пропал, безвыходное положение, решил сочинить свое. Прямо на перемене, говорит, управился минут за 15. Представил за авторством молодого Тютчева. Потом, конечно, все выяснилось, но, говорит, именно тогда впервые почувствовал, как рождаются стихи. Композиция «Женщина» на хорошем радио.

0: Ньюсом.
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Налоговые уведомления с 1 августа будут приходить по умолчанию на госуслуги. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в ФНС специальное заявление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что от рассылки можно отказаться, и тогда уведомления будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, как и прежде, граждане смогут обращаться в любой налоговый орган или МФЦ и получить там традиционное уведомление на бумаге. В России обнаружили неизвестный ранее дорогостоящий минерал. Его нашли в кировском руднике Хибинского массива. Находку назвали кольский ашкрафтин. Как пишет РИА Новости, это розовый, прозрачный и хрупкий, чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение его находится в Гренландии. Также кристалл встречается в Канаде и Италии. В состав минерала входит иттрий, редкоземельный элемент. Кольский образец дополнен кальцием, марганцем и фтором, что делает его уникальным. Средняя цена лишь за налет минерала на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Музыкальные аккорды пусть коснутся ваших ушей, потому что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Андрей Петров в студии. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А что, спрашивается, делать человеку, если он музыкант? Петь и играть, и не всегда за деньги. В Пензе на одной из центральных площадей, там, где новое здание филармонии и концертный зал, в середине сентября споет Николай Расторгуев и группа «Любэ» для горожан абсолютно бесплатно для всех желающих. Песня «Возвращение» звучит на хорошем радио «Шансон».

знает любви. Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые. Много ли нужно?

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

История безответной на волне хорошего радио. На очереди песня «Ветер конократка». В этой композиции голоса Радера и Александр Розенбаум. Вы слышите, Александр Розенбаум посильную помощь в защите родного города и жителей оказывает. На этой неделе на свои деньги закупил и передал спецсредства против дронов бригаде Росгвардии Северо-Западного округа.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: конечно, ни в коем случае не забудется встреча с любимыми артистами на столичной лайф-арене с Михаилом Шуфутинским, которого дальше послушаем, с Евгением Кемеровским, который только-только побывал в эфире «Хорошего радио», и многими-многими другими 14 ноября на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй!» Возрастное ограничение 12+, несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Песня «Повторяй за мной» зазвучит, а впереди хит-парад «Шансон года».
1: Любовь твою боготворю.
2: Надоел твой бенефис.
1: Не злись.
2: Я уже с другим.
1: С кем?
2: Не скажу.
1: Я

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России начали маркировать мясную продукцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на систему «Честный знак». На первом этапе маркировка охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. При этом для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Одновременно требования по маркировке станут обязательными и для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Отмечается, что пока доля нелегального оборота на рынке мяса составляет 20%. Тем временем по производству лосося Россия заняла третье место в мире. Результат нашей страны более 400 тысяч тонн, пишет РИА Новости со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Первое место в отчетном 2024 году с большим отрывом заняла Норвегия. Там производство этого вида рыб составило свыше 1 600 000 тонн. На второй строчке расположилась Чили с почти 1000 тонн. Также значительные показатели производства свыше 100 тысяч тонн отмечены в Дании, Иране и Турции. В Госдуме предложили учредить госнаграду для многодетных отцов. Она будет присуждаться мужчинам, обеспечившим детям образование и нравственное развитие. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов, пишет РИА Новости. По его мнению, такая мера укрепит институт отцовства и повысит престиж многодетной семьи. Сейчас есть только звание «мать-героиня». Миронов считает, что отцовский вклад в воспитание детей не менее важен. В Калининградской области нашли гриб-головач весом 3 килограмма. Второе название находки – дождевик гигантский. Он из семейства шампиньонов. Как пишет РИА Новости, в последнее время такой гриб стал редкостью. Предположительно, из-за изменений в климате. Отмечается, что из-за дождливого лета в регионе сейчас много грибов. Больше всего лисичек, также появляются белые грибы и ежовик желтый. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В нашем хит-параде все может измениться за одну неделю. Новая песня появляется в эфире, знакомый хит меняет позицию, а лидер снова проверяет, насколько крепко держится его корона. Сегодня узнаем, какие перемены произошли в нашем чарте и кто оказался ближе всех к вершине. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире хит-парад «Шансон года». Самая неприятная ошибка та, которую понимаешь уже после того, как нажал кнопку «Отправить». А самая музыкальная та, которую, наоборот, хочется услышать еще раз. Игорь Слуцкий с премьерой песни «Ошибка» сегодня впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-го места. Премьера получилась с названием, которое знакомо практически каждому. Правда, в отличие от многих жизненных ошибок, эту можно повторять совершенно без последствий. А проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru. Шансон.

0: Кошки, как всем известно, не признают авторитетов. Они могут прийти, уйти, посмотреть на человека с легким укором и оставить его размышлять о собственном поведении. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» сегодня занимает 11-ю строчку. После такой песни остается только один вопрос. Это обещание, предупреждение или уже окончательно принятое решение?
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один. Все.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они не нуждаются в визитке, подписи и дополнительном представлении. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» занимает 10-е место нашего хит-парада. Здесь все узнается с первых мгновений. И голос, и настроение, и тот самый характер, который невозможно подделать.
0: Шансон номер.

Если дверь не открывается, у человека обычно есть несколько вариантов. Постучать еще раз, позвонить, проверить, точно ли это вообще нужная дверь. А можно исполнить песню. Алена Петровская с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-ю позицию. И это, пожалуй, самый красивый способ разобраться с ситуацией, когда обычная связка «ключ-замок» почему-то не работает. Шансон на

0: До музыки у Чепик была целая коллекция профессий. Она работала визажистом, стилистом, менеджером по рекламе, занималась недвижимостью и даже была продюсером съемок. А Холла даже успел поработать на радио. В общем, у этой пары за плечами столько разных жизненных сюжетов, что на одну песню можно было бы написать еще несколько биографий. Но в итоге оба оказались в музыке и вместе записали песню «Не люби меня», которая сегодня занимает 9-е место.
1: Шансон номер 8.
2: Не люби

0: Samsung Custom Ultra для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Михаил Бублик умеет делать из короткой фразы полноценную историю. В названии песни «Лети, лепесток» всего два слова, а за ними уже целая картинка. Движение, ветер и ощущение, что пора куда-то отправляться, даже если ближайший пункт назначения – это кухня. На этой неделе Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» занимает 7 место.
0: Шансон номер 7.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: Черная роза – это уже не просто цветок, это заявление. А когда за этим заявлением стоит еще и песня Султана Лагучева, получается история, которую сложно оставить без внимания. Роза черная сегодня поднимается на 6-е место. И, судя по всему, у этой розы вполне серьезные планы. 6-я строчка явно не предел ее амбиций.
1: Шансон

0: В любви много удивительных вещей. Например, человек может годами помнить обиды, но совершенно забыть, куда положил ключи 5 минут назад. И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» напоминает о том, что у чувств память гораздо лучше, чем хотелось бы. Сегодня этот хит занимает 5-е место.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья

0: У Ирины Круг за плечами история, в которой музыка буквально стала семейным делом. Но главное, у нее есть редкий талант превращать самые обычные жизненные истории в песни, которые слушатель воспринимает почти как личное знакомство. А в песне «Губы Наташки» к этому добавилась еще и героиня, чье имя теперь знают далеко за пределами собственного двора. На этой неделе Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-е место.
1: Шансон

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый сериал «Пятого канала». Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На «Пятом канале». Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
13: Лето – единственное время года, которое заканчивается раньше, чем человек успевает выполнить все свои планы. Хотел отдохнуть – не успел. Хотел съездить куда-нибудь – отложил. Хотел просто выспаться – это вообще отдельная история. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» сегодня занимают 3-е место. И это очень своевременное напоминание. Если уж лето нельзя продлить, его хотя бы можно включить еще раз.
12: «Шансон

0: Михаил Шафутинский с суперхитом «Последний полет» на этой неделе получает серебряную медаль шансон-чарта. И здесь уже не требуется никаких дополнительных объяснений. Есть артист, есть песня, есть узнаваемый голос. А дальше слушатели сами все решают.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: обнимал. С 12 места стартовала премьера Игоря Слуцкого «Ошибка». Ошибка только в названии. Для дебюта в чарте результат вполне достойный.
1: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» заняла 11-ю строчку. «Купола, колокола» Владимира Ждамирова украсили сегодня 10-е место.
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 9-й позиции. На 8-й строчке «Чепик и Хола». Песня «Не люби меня» уже несколько месяцев не покидает плейлисты наших слушателей.
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик поймал попутный ветер, и его «Лети, лепесток» уже прописался в шансон-чарте. Сегодня у песни 7-я строчка. В той позиции «Султан Лакучев» и «Роза черная». Цветок с характером, а характер в нашем хит-параде всегда пригодится.
3: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: Евгений Григорьев на 5-м месте с хитом «Обожгла любовь».
4: Губы Наташки.
0: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-ю строчку. Третье место делят Алексей Петрухин и Анна Семенович. Впрочем, один на двоих хит артисты тоже удачно поделили. «Раздели со мною лето».

0: Михаил Шуфутинский его последний полет немного не дотянул до первой строчки. На этой неделе маэстро достается серебро. Ну а далее будем знакомиться с человеком, которому досталось золото хит-парада. Первое место на этой неделе занимает песня, которая уже не просто участвует в хит-параде, а, кажется, чувствует себя здесь как дома. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» вновь становится лидером нашего чарта. И пока остальные участники выясняют, кто поднимется выше, эти птицы уже давно знают маршрут. Судя по всему, навигатор им не нужен. Чтобы поддержать Александра Васильевича и его авторскую работу, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет меньше ошибок, больше удачных решений и хотя бы одна песня, которую захочется слушать на повторе. Пока.
1: Шансон номер один.
2: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

0: много. Шансон один.
1: На околице бескрайних городов

0: шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России этим летом вырос спрос на электросамокаты. Продажи увеличиваются на фоне проблем с бензином и вопреки непогоде. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на маркетплейсы. По их данным, в июне продажи электросамокатов увеличились в 1,5 раза. При этом с января по апрель реализация такого транспорта в нескольких регионах возросла в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сейчас численность электросамокатов в частном пользовании в России приближается к 2 миллионам единиц, не считая более 500 000 арендных. Европейские языки теряют популярность у российских студентов. Все более востребованными становятся китайский, хинди, турецкий и фарси. По словам экспертов, это происходит на фоне изменения внешнеэкономического вектора России. Как пишет РИА Новости, образовательные программы вузов меняются в сторону сотрудничества с Китаем, Индией, странами БРИКС и АСЕАН. 30 школьников хотят пойти на 1 сентября в образе за 100 тысяч рублей. При этом 68% родителей готовы потратить на наряд не более 50 тысяч. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч рублей. Лишь каждый десятый респондент отложил минимум 250 тысяч. В то же время дети не хотят экономить. Лишь 10% опрошенных выбирают бюджетные образы до 50 тысяч рублей. Садовое кольцо в Москве перекроют сегодня с 15 часов. Ограничение будет действовать до часа ночи и воскресенья, сообщили в столичном департаменте транспорта. Корректировки движения вводятся из-за проведения велогонки и велофестиваля. Также проехать не получится по Зубовской, Большой Пироговской улицам и в проезде Девичьего поля. Кроме того, на указанных участках до окончания мероприятий запрещена парковка. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 27 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: что тут любопытное? Говорят, что первую половину жизни мы с вами зарабатываем статус, знания, положение, а вот во второй половине мы должны этим всем пользоваться и жить в свое удовольствие. Главное, самим определить, когда надо перестать бежать за этими победами и просто жить. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Наш выбор сегодня совпал. Мы решили провести этот субботний день вместе на радио «Шансон». И этому я очень рада.
1: Красавица моя,

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен, на ветру зашумел листвою.

игла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: дела.
1: Вот мне тоже сегодня захотелось порвать календарь в клочья. Все это осознание того, что последний месяц лет стартовал. Ну, а если посмотреть под другим ракурсом, то это признак того, что осень приближается. А там столько приятного уготовано. Это и эх разгуляй, танцплощадка, и бархатный шансон. Да, о нем давайте подробнее. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника. Объединив звезд жанра и вас, слушатели радио «Шансон», на музыкальном фестивале. Все явки и пароли, ну, одним словом, подробности можно найти на нашем сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

удачу. Пошли удачу нам, нам, нам. А ты знаешь, что солнце бродяг?

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацкий чистил свой нокаут.

Каждое время года хорошо по-своему, однако лето лучше всех по всем признакам. Радио «Шансон».

0: Август часто становится месяцем отпусков, ведь хочется отдохнуть перед новым учебным сезоном, ну или рабочим, ну или в конце концов вообще перед осенью. А посему хочу пожелать всем отдохнуть с удовольствием и вернуться с массой положительных эмоций и новых историй. Напомню, что выходные нам дарят больше возможностей для общения, так что наш эфирный чат принимает ваши приветы в рамках мобильных выходных. Обращайтесь.
1: Посмотри последний раз на эту Париж.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

рамках мобильных выходных звучат ваши сообщения, поздравления. Вот сегодня Поликарпова Геннадий Леонидович и Ефалия Константиновна отмечают 63 года совместной жизни. Прохор вас поздравляет. Вы пронесли любовь через годы, подарили пример верности и мудрости. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и долгих счастливых дней в окружении любящих и близких людей. Мы к поздравлениям, конечно же, присоединяемся. Привет летит в Воскресенск свекру и свекрови Александру Павловичу и Тамаре Викторовне Чучковым. Это сообщение от снохи Елены и внучки Юли. Мы их очень любим. Ну и еще привет Никите Рыбину. Некто утверждает, что он лучший.

0: Радио «Шансон».
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать на чипсах и газировке надписи о их вреде здоровью. С такой инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая, пишет ТАСС. По ее мнению, это могут быть либо знаки типа светофора, либо большие надписи, как на сигаретах. Также такие продукты не должны участвовать в промо-акциях, особенно направленных на детей. Кроме того, производители снеков используют на упаковках изображения персонажей из мультфильмов, что может провоцировать бесконтрольное потребление вредной еды. Налоговый вычет на лечение домашних питомцев может появиться в России. Предполагается, что получить его смогут клиенты лицензированных ветеринарных клиник при наличии подтверждающих документов и чека об оплате. Механизм возврата уплаченного налога предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение, пишет РИА Новости. Мера должна помочь владельцам животных, а также поддержать ответственное отношение к питомцам. К 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы напомнил, что главная выставка страны сегодня празднует 87 лет со дня ее основания. С 2014 года здесь реализуется программа «Возрождение ВДНХ». Ее главная задача – вернуть выставке историческое величие и открыть новые возможности для горожан. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11 рублей 77 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

А вы знаете, что Круг не сочинил эту историю с нуля? Ее истоки лежат в городском фольклоре, в частности, в одесских песнях. Он взял этот бродячий сюжет и наполнил его собственными образами, деталями и особой энергетикой. Он перенес колорит старой Одессы в реалии просто питерской лиговки. Вот так песня стала авторским хитом на народной основе. Жанровой песни мы продолжим эфир в исполнении Александра Розенбаума и Александра Маршала. Да, вы слушаете радио «Шансон». А это значит, что отличное настроение вам гарантировано. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тобой в метро я и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Горького слово «шансонетка» использовали в русском языке. Оно обозначало легкомысленную песенку. Новиков не стал полностью менять смысл. В его песне «шансонеткой» названа молодая девушка, которая ищет приключений. В итоге именно вариант с мягким знаком прижился. Старое слово «шансонетка» постепенно забылось. Григорию Лепсу не дано забыть прошедшее счастье. Об этом и песня.

но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Все очень хорошо, а посему мобильные выходные на радио «Шансон». Ну и давайте обратимся к вашим приветам. Поздравляю с профессиональным праздником всех инкассаторов. Отдельно хочу поздравить инкассаторов кассового инкассаторского центра «Ульяновский». Желаю безопасной и спокойной работы, крепких нервов, выдержки и уверенности. Пусть каждый день приносит радость, а дома всегда ждут и любят. Это любящая вас Светлана Владимировна пожелала. Еще приветики от вас. Огромный привет Александру и Светлане Гавриловым и Елене Волковой из города Маркс. Желаем отличного путешествия. Мы их очень-очень любим. Ну и огромный привет летит супругу Александру от Надежды. И тоже в дополнение вот такие трогательные слова. Я тебя очень люблю.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
4: Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних: 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд.
3: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Самозанятые, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с сегодняшнего дня смогут открывать оплачиваемые больничные листы. Размер выплат зависит от срока участия в эксперименте и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60% до 100% его среднего заработка. Как сообщает РИА Новости, эксперимент стартовал в России 1 января текущего года. Самозанятым необходимо платить страховые взносы. Первые оплачиваемые больничные можно получить через 6 месяцев участия в эксперименте. Отмечается, что этот период засчитывается в общий страховой стаж, то есть будет учтен при расчете пенсии. Слово «нишевый» может претендовать на звание «слово года», то есть «ключевое» в текущий момент. Как рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская, в последние годы слово стало очень распространенным, хотя ощущается многими как свежий неологизм, хотя в словарях оно давно есть. Изначально слово использовалось для обозначения того, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, «нишевый журнал», «проект», «продукт» или «парфюм». Теперь оно получает новые оттенки смысла, включая значение чего-то нестандартного, редкого или необычного. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник, 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 111.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Неделя только началась, а уже суббота. Лето только началось, а уже август. Новый год был вчера, а уже прошло 7 месяцев. Если хотите жить, то нужно ловить каждое мгновение и не упускать ни одну возможность. Пробежаться по утренней росе, пожарить картошку на углях и устроить перекличку «Кто из друзей готов на авантюр?». В любом случае, радио «Шансон» вам гарантирует музыкальное сопровождение. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на радио Яндекс. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон», приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Это информация для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Эта история любви существует не только в звуке, но и в кадрах. Клип был снят на Киевском вокзале в Москве. И в зале ожидания, и на перроне. Режиссер специально выбрал это место. Он считал, что у вокзала особый, неповторимый облик и своя история, что и помогло создать нужную, немного ностальгическую и романтическую атмосферу. И да, радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. Это можно сделать на нашем официальном сайте radioshanson.ru, ну или же в мобильном приложении. Ищите его

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Три вещи, которых боится большинство людей, это доверять и говорить правду и быть собой. А вот если осмелиться и быть собой, то можно стать необыкновенным и ни на кого не похожим. В следующем часе полетят ваши письма, приветы, поздравления, ведь программа только для вас состоится, несмотря ни на что. А вот обращаться нужно в эфирный чат уже сейчас.
1: Печальный свет моих осенних дней.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. Меня стрелял поутру из оружия целый взвод. Зачем мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и завод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И странный тип суетен, незаменимый наш, еще тогда заметил.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.
1: Мобильные выходные на радио «Шансон» и привет из Курска в адрес Александра Ширинкова. Сегодня совершеннолетие нашей свадьбы, говорит Инна. А с чем я тебя и поздравляю, мой дорогой муж. За этот период произошло многое. Спасибо, что ты всегда был рядом. Это очень важно. Для меня являешься опорой, надеждой, уверенностью и поддержкой. Ты принес в мою жизнь огромное счастье, подарив замечательных деток. Очень сильно люблю тебя и ценю, мой мужчина. Это твоя супруга.

0: конкурс-тому же. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Бодрости духа и хорошего настроения по традиции пожелаю всем слушателям. Оставайтесь с нами. В студии Дима Казанцев. Здравствуйте. Здравствуйте.

Переходим от музыки к новостям. Оказывается, россияне все чаще уходят с работы, не имея нового места. Увольняются в никуда. Об этом рассказывает газета.ру. Увольнения в никуда связаны не только с ситуацией на рынке труда, но и усталостью, выгоранием и пересмотром приоритетов сотрудниками после нескольких лет турбулентности. Особенно это заметно в сферах с интенсивным графиком. IT, медиа, финансы и продажи. Люди жалуются на накопленную усталость и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, присутствует еще один фактор – изменение отношения к карьере. После пандемии и экономических потрясений часть работников стала меньше ориентироваться на стабильность любой ценой. На первый план выходит гибкость, удаленный формат, адекватная нагрузка и прозрачная система мотивации.

0: музыки, через паузу будет больше. А пока вот это. Общение — это искусство, которому сложно научиться, не набив эмоциональных шишек. И желание преодолеть конфликт всегда помогает лучше понять человека.
1: День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям.

0: отвези меня, родной. Я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой. Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Тут кое-что интересное нашел. Оказывается, более половины граждан никогда не пробовали придерживаться ЗОЖа – здорового образа жизни. Те, кто старался следовать такому образу, в большинстве считают опыт положительным. Их 42%. На «отлично» его оценили 20%, а на «плохо» – 5%.

От музыки к статистике. Отечественные компании стали реже предлагать удаленку. Чаще удаленный формат рассматривают компании из регионов. Около трети от общего числа. В Москве и в Петербурге. Чаще всего такой формат предлагается программистам, бухгалтерам и специалистам по продажам.

Музыка ненадолго отступает. Прямо сейчас расскажу кое-что любопытное. Оказывается, россияне стали чаще выбирать практичные подарки. Происходит это в период гендерных праздников. Об этом сообщает газета.ру. Лучше всего подросла доля цифровой и бытовой техники. Средний чек превысил 52 тысячи рублей, а число заказов хорошо выросло. А вот привычные варианты теряют популярность. Например, косметику и книги покупают реже. При этом дорогие подарки вроде ювелирки и сертификатов на обучение берут не так часто, но тратят на них больше.

Тьма шагает по стране, а вместе с ней приходят новости. Эксперт рассказала, почему раздельный отдых важен в паре. Например, в Москве почти половина жителей, у которых есть пара, заявили, что им обязательно необходимо личное пространство в доме, чтобы побыть наедине с собой. Это данные опроса, который, кроме всего прочего, показал. Самым популярным форматом жилья для пар стала евродвушка. Кухня-гостиная для совместных ужинов и отдельная спальня, чтобы было куда разойтись. Что касается совместного досуга, то, согласно проведенному опросу, треть респондентов смотрит вместе сериалы, а каждая пятая пара вместе готовит и едят дома. Ну а мы очень скоро вернемся к музыке.

нашел в интернете интересный праздник – День сна в общественных местах. И пускай отмечается он зимой, если быть точным, в конце февраля. Основанием стали данные о том, что среди нас много людей, которые не досыпают, а значит, у них снижаются работоспособность, иммунитет и качество жизни в целом.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Скоро вас ждет новая порция музыкальных историй, а сейчас вот об этом. Почти треть россиян, оказывается, поддерживают установку системы распознавания лиц при входе в подъезд. Другая треть против. Данные опроса приводит агентство ТАСС. Каждый четвертый готов пользоваться технологией биометрии, но при условии, что это не приведет к росту платы за обслуживание дома. При этом 29% респондентов больше доверяют обычному замку, а треть признались, вообще не используют других средств защиты. Кроме того, среди популярных мер безопасности называют закрытый двор и видеонаблюдение. Вот такие вот новости.
2: Заметай, зима.

Музыка очень скоро вернется, а пока вот об этом. Низкая самооценка не всегда плохо, особенно если ты артист, актер или режиссер. Мощная самоирония позволяет под другим углом смотреть на привычные вещи и явления.

музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас про монстра, который просыпается, когда мы перестаем следовать правилам приличия. Шуметь в общественных местах, создавать помехи на дорогах. А как же окружающие? Они ведь тоже люди и нуждаются в уважении своих прав.

0: Ой-ой-ой, да, фантастика.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105 и...
2: Музыка приходит и уходит, а новостей хочется всегда. Оказывается, в России выпустят первую научную книгу о пельменях. В нее войдут свыше 40 рецептов из культур разных народов. Об этом рассказывает ТАСС. Издание будет называться «Пельмени. Феномен 21 века». Книга должна выйти в 2027 году. В работе над ней примут участие этнолог, нутрициолог, историк и географ-специалист по гастрономическому туризму. Считается, что ранее аналогичных научных изданий, которые были посвящены пельменям, не выходило.

под музыку на любимой волне. А мы все думаем, как интересно провести время. Вот несколько идей. Сходить на квест, посетить спа-комплекс, участвовать в фотосессии, насладиться ужином в непривычном месте, устроить вечеринку.

0: снежинка.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми. Заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право приостанавливать платежи или сокращать их размер на срок до 18 месяцев. Как рассказал РИА Новости зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября 2026 года. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. В российские колледжи и техникумы в ходе приемной кампании текущего года подано рекордное количество заявлений – почти 3 миллиона. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве на бюджетные места в колледже зачислено свыше 41 тысячи девятиклассников. По информации портала «Москва-24», чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления. Теперь поступающие заранее определяют 5 приоритетных специальностей. К 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России. Как заявил Сергей Собянин, главная выставка страны сегодня празднует 87 лет со дня основания. Ежегодно территорию ВДНХ посещают около 30 миллионов гостей, а на площадках проходит порядка 1500 мероприятий. С 2014 года реализуется программа «Возрождение ВДНХ». Ее главная задача – вернуть выставке ее историческое величие и открыть новые возможности для горожан, отметил городоначальник. Из 49 объектов культурного наследия федерального значения реставрацию завершили уже на 42. Доллар на выходные понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Анатолия Полотной, Феди Карманова, нет ничего невозможного, как, впрочем, и для интернета. Ведь в интернете все на расстоянии вытянутой руки. Надо только знать, как вытянуть руку. Сегодня отмечается интернет-праздник, посвященный развитию глобальной сети. А еще сегодня праздник неформальный, правда, IT-специалистов, которые помогают нам решать технические проблемы. В этот день здорово сказать спасибо сотрудникам колл-центров и сервисных служб за терпение и скорость реакции. Я же хочу вас поблагодарить за отличную компанию и за то, что вы выбрали радио «Шансон» в этот субботний денечек. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

по себе любовь не требует доказательств, но в отношениях они все равно появляются, в поступках, внимании, терпении. Но помните, требовать доказательств любви значит уже сомневаться в ней. Виктор Рыбин приглашает нас в путешествие. Дорога – это не просто путь из точки А в точку Б, а череда маленьких открытий, которые случаются только в пути. Ведь именно за рулем замечаешь то, что не увидишь из окна поезда и самолета. Но мне остается напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-Арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

16 лет подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам. Это от отца.

сказал сосед: что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое

ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо

обильные выходные на радио «Шансон». Любящая дочь поздравляет с днем рождения Лидию Васильевну Митряеву из города Иваново. Здоровья и душевного счастья вам. Аня Араповая, привет от мамы. Обожаю тебя, моя дорогая. Пусть все у тебя будет хорошо и прекрасно, как этот летний день. Мама Наташа. Привет летит в город Иваново фирмой «Ватек» Сергею, Дмитрию, Андрею и Максимке. Любимой мамочке Людмиле Михайловне Фишер, которая отдыхает на даче у Анны Семеновны Стрельниковой, собирает ягоду смородину. Привет передает ее сын Евгений Геннадьевич, город Красноярск.

5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Миноборнауке заявили, что в предстоящие 3 года планируется завершить полный переход на новую модель высшего образования. По отдельным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года. Как сообщает газета.ру, около 42,5 тысяч абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. 9 вузов, которые принимают участие в эксперименте, уже полностью перестроили свои программы под новую модель. Больше половины россиян считают себя трудоголиками. Согласно исследованию, на которое ссылается издание «Коммерсант», значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. 72% опрошенных признались, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. Каждый третий респондент отметил, что испытывает тревогу без работы. 32% заявили о неспособности полноценно отдыхать. Для многих россиян высокая занятость стала устойчивой моделью поведения, а не временной необходимостью, несмотря на то, что лишь часть работников воспринимает трудоголизм как проблему, даже при наличии таких признаков, как хроническая усталость, тревожность и отсутствие полноценного отдыха. Жара в московском регионе продлится только в эти выходные. С понедельника начнется спад. Как сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, столицу заденет холодный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов тепла. Во вторник и среду плюс 23-28. В четверг прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Аналогичная погода сохранится местами в пятницу, а также в следующие выходные. К пятнице воздух остынет до 21-26 градусов. В субботу и воскресенье до 19-24. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно плюс 27, давление 747 миллиметров. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

вообще все наши мечты ограничены только нашим воображением, так что мечтайте смело, пусть даже самые дерзкие желания кажутся вам не просто фантазией, а планом на будущее. У каждого из вас есть возможность попасть на легендарные концерты «Разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимые артисты. Все подробности на radioshanson.ru. 12+.

0: веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: не было любви, и не надо.
1: Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда,

0: Мой же девиз говорит: да, ведь хорошей музыки с каждым днем становится все больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» — это для лиц старше 18 лет.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба —

меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки.

Амин, человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

когда в голове каша, проще начать с малого. Разложить вещи, протереть стол, рассортировать письма. И вдруг оказывается, что и мысли потихонечку встают на свои места. Так что разгрести бардак душе можно весьма бытовыми даже приспособлениями. Пусть субботний вечер будет таким, будто кто-то специально для вас замедлил время, чтобы хватило и на неспешную чашку чая, и на любимую песню на радио «Шансон», и на пару тихих, счастливых минут просто для себя.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мобильные выходные на радио «Шансон». И вот ваши приветы. Хочу передать большое спасибо нашим друзьям Сане и Анютке из ювелирной столицы «Красная на Волге» за теплый прием. Сидим в беседке, погода классная, но мысленно мы с вами. Привет летит и в Рязань Леночке и ее маме Гале, которые не знают скуки, ведь такое большое хозяйство. Сил вам, девочки, и пусть солнце вас всегда согревает. Татьяна из Раменского живет с мужем уже 23 года. Вот хоть и именно сегодняшняя дата, может быть, и не точная для торжества, но желаю, чтобы ваши чувства с каждым днем становились только сильнее, и чтобы в доме всегда царили любовь, взаимопонимание и гармония. В нашей семье 4 дочки. Сегодня третий день, как гуляет свадьба нашей средней дочери Виталины. Это Рязанская область, село Аладино. От нашей семьи Акимушкиных самые добрые пожелания в новую молодую семью Виталины и Александра Татарниковых. Мы живем в городе Рязани, а свадьбу гуляем на селе. Такое веселье, тамада, прям огонь. Ну что ж, на этом я говорю до свидания. Благо, что наше свидание не за горами, уже завтра полдень. Да-да, скажу вам здравствуйте. С вами была Ольга Шатрова. В следующем часе встречайте Юлию Степанову.

0: Самсунг Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
4: Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам – возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата – от 70 тысяч рублей. Рабочий день – с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних – 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6.
5: Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд.
6: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
7: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В трех российских регионах стартовал эксперимент с получением льгот по карте МИР. Речь идет о Ростовской и Тюменской областях, а также о Башкирии. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах граждане будут автоматически получать скидки при оплате проезда в общественном транспорте, при посещении учреждений культуры и покупках в аптеках и супермаркетах. Как рассказал РИА Новости замглавы Национальной системы платежных карт Павел Потанин, сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Чтобы получить льготу, надо приложить карту к терминалу. Сначала система подтвердит право на ее получение, потом будет применена скидка, в том числе 100%. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время. Дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания. Объединяет города и поколения. Звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Почти половина россиян считает, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя мужчина. Как пишет газета «Ру», ссылаясь на результаты исследования, 30% опрошенных выступают за равный подход к бюджету. 8% уверены, что каждый должен оплачивать только свои расходы. 84% считают комфортным бюджет на человека до 150 тысяч рублей. Выбирая формат отдыха, россияне чаще всего отдают предпочтение пляжному отпуску, экскурсионным поездкам и романтическим уикендам. Загородные отели, базы отдыха и соседние города выбрали 44% путешествий по России, 40%. Большинство россиян готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые 3 месяца отношений. Доллар на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

День, когда мы любим что-либо начинать новое не сегодня, а послезавтра, в понедельник. А сегодня суббота. Действительно, гуляем в самом хорошем и широком смысле под песни «Радио Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, 18.06 в столице. Иван Кучин начал наш новый час. Скоро услышим Алексея Брянцева. А прямо сейчас дуэт Григория Лепса и Акмаля.

0: просто шутка.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

какая ты на самом деле. Закрыв глаза, во сне растает, и в эту ночь свое желание загадать.

сказку о любви написала наша слушательница Ольга в мобильные выходные. Добрый вечер, любимый радио Шансон. Сегодня мой внук женился на прекрасной девушке Полине. Очень прошу поздравить их с этим праздником, Ольга. Конечно, поздравляю. Жаль, что не написали, как зовут счастливого молодого мужа. Но в любом случае, много и счастливое лето замечательным ребятам. Здравствуйте, привет другу, самому лучшему Кудусову Алишеру от Натальи Прекрасной. Едем в пробке. Скоро у меня отпуск, он будет скучать без меня 93 дня. Это где ж такие отпуска? А, здорово!

0: Радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.5.

звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам с собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан.

0: влюбленному все моря по колено, не говоря уже об остальном. Дорогие радиослушатели, мы приглашаем всех вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», которая все ближе и ближе к нам, как, собственно говоря, и осень, до которой остается всего месяц. У всех поклонников жанра будет возможность попасть на легендарный концерт на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые классные, доступные, яркие, удобные билеты на танцпол. Подробности есть на сайте радио Шансон.ру для зрителей старше 12 лет.
1: Я знаю, поздно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: приглашен Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября пассажиры смогут оформлять и оплачивать билеты на транспорт с помощью единой биометрической системы. Как рассказали в Минтрансе, новый способ станет доступен только у тех перевозчиков, чья инфраструктура технически готова к его применению. Речь идет не об обязательном требовании для всех пассажиров, а о дополнительном варианте идентификации. Предполагается, что этот способ принесет комфорт за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Наибольший эффект от нововведения почувствуют пассажиры, которые ежедневно ездят на работу или учебу, а также те, кто часто бывает в командировках, делает пересадки или пользуются крупными транспортными узлами. Часы пик, скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки. По итогам первых 6 месяцев текущего года объем продаж кофе увеличился на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Тенденцию в основном обеспечили продажи дрип-пакетов. Их прирост составил 28%. Наряду с этим набирает популярность зерновой кофе, а вот растворимый россияне стали покупать меньше. Его продажи сократились почти на 4%. Согласно исследованию, на которое ссылается ТАСС, москвичи чаще всего покупают кофе с молоком, а петербуржцы в основном пьют классический черный кофе. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Шансон. Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом.

помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел.

занесенный хлыст над ним дрожит. Разорвать ремни не хватает сил, конь мундштук железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет,

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Минздраве заявили, что готовы к переходу на электронные рецепты для лекарственных препаратов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на данный момент необходимо завершить согласование процедуры принятия соответствующего нормативного документа. После этого планируется запуск механизма оформления и предоставления рецептов в электронном виде. Переход на электронные рецепты рассматривается как часть цифровизации системы здравоохранения. Ожидается, что это позволит упростить взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками, а также повысить прозрачность и контроль за оборотом лекарственных средств. В Госдуме предложили ввести ежемесячную родительскую зарплату одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на парламентариев, воспитание детей – это огромный труд, и данная мера особенно актуальна для многодетных семей. Благодаря выплате один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием, не отвлекаясь на поиски заработка. По задумке депутатов, введение родительской зарплаты позволит снизить нагрузку на ясли и детские сады. Операторы «Большой четверки» с сегодняшнего дня сделали мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает издание «Росбуалт», с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашений между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительной нагрузки на мобильный трафик. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно, плюс 27 градусов, давление 746 миллиметров, завтра без осадков плюс 30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем доброго дня в нашей компании. В студии у микрофона Дима Казанцев. Желаю бодрости, духа и оптимизма всем и каждому. Скоро вернусь с новостями.

Музыка нас связала, а потом развязала. Подоспели свежие данные опроса, которые провели мои коллеги из издания «Газета.ру». Оказалось, 59% опрошенных раздражают курящие на работе коллеги. 36% не в восторге, когда коллеги в рабочее время сидят в соцсетях. 26% раздражают, когда кто-то обедает за рабочим столом. 11% не выносят, если кто-то употребляет алкоголь в офисе. Так что, если коллеги как-то смотрят искоса, стоит проявлять профессиональный этикет.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка на стоп. Сейчас снова поговорим на тему психологии и коммуникации. Вот, например, легко обидеть и сложно помириться. И главное, в любой ссоре прикусить язык, если вдруг захотелось задеть человека словами. Слова бывают разными. Самые злые пронзают сердце, после чего, скорее всего, будет пройдена точка невозврата. Потом жалеть будем. Не задевайте близких, особенно когда обида затаилась в сердце. Лучше расскажите им, что вас особенно беспокоит. Это может многое уладить.

взводе. Что не так? Твою мамон? Не в Париже вроде. Знаешь, Коля, мать моя не в ладу с французским. Чтобы ей понять тебя, ну, посылай по-русски.

Вот и Васька, твой дружок, вечно с красной рожей. Пил вчера на пасашок, а уйти не может. Мне казалось, он готов.

Не Париж, но все же. Вот он, мой козел пришел. Трезвенький похож. Тут и Васька, как назло.

Сделаем паузу и скоро вернемся с музыкой. А пока о том, чего мы неистово хотим. Бойтесь желаний своих. Особенно это касается гастрономических увлечений. Не налегайте на булки и сладкое. Организм вам за это спасибо не скажет. Не забывайте про физическую активность. Хотя бы прогулки. В самое долгожданное время года нужно чаще бывать на свежем воздухе. Главное, чтобы погода позволяла.

Танцуй, как будто никто на тебя не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали. И живи так, как будто земля — это рай. Всем желаю оптимизма и продуктивного дня под душевные хиты на любимой волне.

Много лет я скитаюсь по свету, дует ветер в мои паруса, и скажу я спасибо за это тем, кто сверху стоит у руля. Потому что скитание — это наше призвание, потому что движение — это наша судьба. И когда возвращаюсь я и с родными встречаюсь я, мне опять назначается улетать в облака. Где с афишами, где по секрету, я пою для хороших людей. Если мог бы, купил бы ракету, чтобы к вам добираться скорей. Потому что скитание — это наше призвание, потому что движение — это наша судьба. И когда возвращаюсь я и с родными встречаюсь я, мне опять назначается улетать в облака. Я не помню, как выросла дочка, сын родился, я тоже в пути. Даже тут мне не дали отсрочку, чтоб в роддом жену

Много лет я скитаюсь по свету, дом родной для меня самолет, и скажу я спасибо за это.

это наша судьба. И когда возвращаюсь я и с родными встречаюсь я, мне опять назначается улетать в облака.

0: родными встречаюсь я, мне опять назначается улетать в облака, улетать в облака, улетать в облака.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Одному человеку для мотивации и здоровья нужны поливитамины, другому – золотой пендаль, третьему вообще ничего не нужно. И на работе он только потому, что это дань дню сурка.

Музыка с минуты на минуту вернется, а пока о том, что создает рамки. Иногда необходимые, а порой и вынужденные. Правила приличия, ПДД, этикет, нормы добрососедства. А тебе, например, захотелось абсолютной свободы. Она начинается внутри. Внешняя свобода — это всего лишь картинка.

Музыка на стоп. Ведущий на Play. Узнал тут про профессиональное выгорание. Многие не выдерживают высокий современный темп и рано или поздно теряют интерес к работе, развитию и обучению. Эксперты отмечают, выгорание возникает из-за постоянного стресса и обилия профессиональных задач. По мнению специалистов, бороться с проблемой необходимо коллективно. Сначала надо понять причину стресса, потом нужно попросить помощи у коллег или сходить в отпуск. Далее необходимо логично распределить время между работой и хобби, общением и семьей. Решить проблему сможете, пожалуй, только в свободное от работы время. Стрессуешь на работе? Как вариант, сходи в отпуск. Не помогает? По возможности меняй работу.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Тут недавно прочитал в сети, что темные круги под глазами возникают, когда организму не хватает витамина С, железа или цинка. Например, продолжительная многочасовая работа за компьютером или за рулем – это значительная нагрузка на глаза, из-за которой тоже нередко возникают темные круги. Поэтому по возможности не забывайте про отдых.
2: Прости!

В эфире «Мысли вслух». Первый шаг для того, чтобы вырваться из подобного хождения по кругу – это взвалить ответственность за себя на собственные плечи. Тяжело таскать это ярмо на шее, но ничего другого люди не придумали. В тот момент, когда перестаешь искать виноватых в своих неудачах, многое начнет меняться в лучшую сторону.

0: от привычных мелодий ко взгляду в будущее. Когда через много тысяч лет нашу цивилизацию обнаружат археологи, то они удивятся тому количеству пластика, которое найдут. Поэтому стоит осознанно и экологично использовать полиэтилен и пластик. Используйте по возможности шопер. Это тканевая сумка для товаров и продуктов, которая долго прослужит и позволит экономить каждый раз, не покупая пакет, который в природе разлагается примерно 100 лет.
1: Я тебе шаль накину на плечи, расскажу, как я жил столько лет, как я ждал этой сказочной встречи, как сквозь тьму пробирался на свет. Нам слова не нужны.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых хитов к психологии. Говорят, человеку мешают непроработанные огорчения и обиды. Они могут повлиять и на отношения, особенно когда чаша терпения переполняется. Самое неприятное, когда человек ничего не делает для улучшения взаимоотношений, а, например, называет себя абьюзером или еще каким-нибудь модным словечком. Над отношениями надо работать, говорят те, кто чаще не состоит в этих самых отношениях. Хотя что-то в этих словах есть важное.

От музыки к словам. Можем долго рассуждать о важности того или иного явления или ресурса, но вот время – самый драгоценный ресурс, который испаряется и утекает, одним словом, ведет себя как вода. Время – это невосполняемый ресурс. Берегите его. Вот хиты на любимой волне.

0: Огромное спасибо нашим слушателям за компанию. Как всегда, время прошло с пользой. Я, Дима Казанцев, желаю каждому интересного продолжения всего начатого. До скорого и пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Елена Ваенга, королева. Для тех, кому этим вечером не хватило адреналина и электрического напряжения. Ну, другого ответа лично у меня, Юлии Степановой, просто нет. 22.04 в столице. В самое ближайшее время на радио «Шансон» мы послушаем Аллу Рид, Александра Новикова и не только. Вам желаю гармонии снаружи и внутри обязательно.
1: Шансон. Радио «Шансон».
2: Опа! Все вместе!
1: С начала века.
2: Радио «Шансон».
3: Москва, 103.0 FM.
4: Санкт-Петербург, 104.0.

0: воруя, мой друг, никогда.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Песни группы «Сентябрь» нужны нам очень. Про «Разгуляй», напомню, между прочим. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки, хорошей песни и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября, Лайф-арена, Москва. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. А зрителей старше 12 лет ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и прекрасного настроения. Подробнее на сайте радио «Шансон». А в эфире скоро песня Сергея Трофимова, каждое слово которой отзывается в сердцах тех, кто ценит мирную жизнь. А прямо сейчас некричащая любовь к родине в песне Михаила Танича и Серафима Туликова поет Сергей Коржуков. Вам добрый вечер.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: на покой. Мою отпусти.
1: Эх, как понесется, полетит душевная песня над теплым Средиземным морем на фестивале «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский в этом году едет с нами. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Зайдите на сайт radioshanson.ru, посмотрите, какие артисты едут на фестиваль, и присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

же приятно, когда возвращается что-то действительно замечательное и приятное. Большая любовь только что в эфире радио «Шансон». Далее нам поет участница фестиваля «Бархатный шансон», красавица Тамара Кутидзе. Ну, а я, Юлия Степанова, тоже вернусь к вам завтра вечером. Не скучайте, пока-пока.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

прочти. Я в нем живу почти, почти касаясь струн, почти что

учтив. Сказать хочу почти, почти тобой блажен, почти.

слабость, не сочти. Привязанность к почти.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти, касаясь струн, почти что

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела счастья.

если просят, не рви. И не рвать, если сердце болит. Нашла коса на камень, и он однажды летом ушел за облаками на поиски рассвета.

прекрасное с прекрасным. Соседи по квартире, а потом закрутились дела.

прошло с той поры, а в душе пустота от хандры. Как много одиноких

0: и с улыбкой рассветы встречать.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

постель. Я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь. Ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов. Нас ждут облака в закате.

хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи как жив.

облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

Я мальчишка седой, я совсем молодой, мне 17. Посадили в тюрьму, а зачем и за что, не пойму.

0: душа ее просит.
1: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

в обычной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давным-давно.

0: давно.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».

ж свадебка хороша, перышком жар птичьим горит кольцо. След от фотографии на стене,

0: закрыли по небу, всі закрыли по небу, всі закрыли по небу. Кольца вьет.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка» на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.